0: Рано 7-7.
1: Диджей Пауэр.
2: Встанем на руку, да знаете.
0: Само ново на Рано 7-7. Дупе. 3